0: Когда заходит речь о переводах на русский язык создания европейских поэтов, едва ли не каждый из нас вспоминает Самуила Яковлевича Маршака. Народные баллады английские и шотландские, сонеты Шекспира, стихи Роберта Бернса, Уильяма Блейка, Вордсворт, Китс, появлявшиеся в его переводах, сразу же становились фактом русской поэзии, входили в нее как неотъемлемое завоевание советского поэтического искусства. Но если переводы Маршака знают читатели по преимуществу взрослые, то уж собственные его сочинения знают решительно все, даже и те читатели, которые еще не научились читать, ибо это поэт и для детей, и для взрослых, лирик, эпиграмматист, мастер сатирического стиха. Его творчество нельзя представить себе без иронии, юмора, шутки, без веселого каламбура, остроумного сюжетного поворота, будь то серьезный по содержанию мистер Твистер или шутливый багаж. В 1945 году Маршак перевоссоздал английскую народную балладу «Старуха, дверь закрой», которую читал в обычной своей манере очень музыкально и просто.
1: Под праздник, под воскресный день, перед тем, как на ночь лечь, старуха жарить принялась, варить, тушить и печь. Стояла осень на дворе, и ветер дул сырой. Старик старухе говорит: «Старуха, дверь закрой, мне только двери закрывать, другого дела нет. По мне пускай она стоит открытой 10 лет. Так без конца между собой вели супруги спор, пока старик не предложил старухе уговор: «Давай, старуха, помолчим, а кто откроет рот и первый вымолвит словцо, то двери и запрет». Проходит час, за ним другой, хозяева молчат. Давно в печи погас огонь, в углу часы стучат. Вот бьют часы 12 раз, а дверь не заперта. Два незнакомца входят в дом, а в доме темнота. «А ну-ка, гости, — говорят, — кто в домике живет?» Молчат старуха и старик, воды набрали в рот. Ночные гости из печи берут по пирогу, и петуха, и потроха, хозяйка ни гугу. Нашли табак у старичка, хороший табачок. Из бочки выпили пивка, хозяева молчок. Все взяли гости, что могли, и вышли за порог. Идут двором и говорят: сырой у них пирог. А им во след старуха: «Нет, пирог мой не сырой». Ей из угла старик в ответ: «Старуха, дверь закрой».
0: Особенность советской литературы для детей, как и лучших созданий советской публицистики, в умении говорить о сложных вещах очень просто и раскрывать их смысл ясно и образно. Большим мастером, я бы сказал, поэтом образной публицистики был выдающийся журналист Михаил Ефимович Кольцов. Обращаясь к своим избирателям, накануне выборов в Верховный Совет, с глубочайшей верой в будущее нашего общества, он говорил:
2: «Мы привыкли к тому, что земля принадлежит не помещикам, а колхозам, что в русской азбуке 32 буквы, что Абхазия есть автономная социалистическая Советская Республика, что от Москвы до Хабаровска можно долететь в одни сутки, что советские пианисты лучшие в мире, что Северный полюс – советская территория. Мы привыкли в ноябре 7 числа праздновать годовщину Великой социалистической революции. Еще недавно это была 17-я годовщина, а сегодня 21-я. Немного погодя, это будет 55-я, 88-я годовщина. Мы привыкли ко всему этому. Как же может быть?
0: Преобразование советской земли, великие перемены в жизни на этой земле – генеральная тема поэзии 30-х годов. И тут нельзя не вспомнить Владимира Луговского с его стихотворным посвящением «Большевикам пустыни и весны», написанном по возвращении из Туркмении бригады советских писателей, в которую входили Николай Тихонов, Всеволод Иванов, Леонид Леонов, Петр Павленко, Григорий Санников и Владимир Луговской. Поэт славит работников пустынь, работников полей, работников воды, работников границ. Он начинает...

0: на рухнувших маяках, на стенах печали своей имя твое пишу, на безнадежной разлуке, на одиночестве голом, на ступенях лестницы смерти имя твое пишу, на обретенном здоровье, на опасности преодоленной, на безоглядной надежде имя твое пишу, и властью единого слова я заново жить начинаю. Я рожден, чтобы встретить тебя, чтобы имя твое назвать свобода.
1: Годен для ветра, для грязи, для тьмы, годен под пули, годен для марша, годен легендой бродить меж людьми, без вести годен пропасть, и как старший спляшешь ты, маленький, только всмотрись, в ритм портрись, в ритм портрись, в ритм портрись, в ритм портрись. Годен, как хлеб, извергаемый печью. Солнце, ты для обреченных горишь. Двадцатилетними полон Париж. Годен для крепкой сивухи с утра. Годен в патруль под раскат канонады. Слушай сигнальных рожков тра-ра-ра. Кончена молодость, но если надо, годен любить, умирать, забывать, в саване сивых дождей истлевая. Мальчик-солдат, у тебя есть зад, у тебя есть зад, у тебя есть зад, у тебя есть зад, у тебя есть зад. У двадцатилетние призывники медленно кружатся в вальсе тоски. Где-то 15, 16 и 17-летние кто-то мурлыкал песенку, осточертевшую всем призывникам в опьянении каникул. Только минуту веселья найти, только одну из всего мироздания. Может быть, жизнь — это как ни верти. Мама, я скоро умру, до свидания. Годен по-всякому, годен вполне, годен, годен быть на войне. Так начинается вальс, и опять кружатся пары в безумном Париже. Завтра не петь и с любимой не спать. 40 мне было, но эти мне ближе. Кружится в вальсе бульвар Сен-Жермен. Крупным курсивом легло на столетие. Годен и баста, и без перемен. Нет, как они, не хочу околеть я. Все позабыть, позабыть, позабыть. В медленном вальсе навеки забыть 40-летие, столетие. День, когда я тебя потерял, я про него говорю. Из другого уже, не из этого дня, но что значит другого? Это слово во мне, словно крик, словно птичий отлет. Из другого, и я все твержу и твержу это слово. Разве вы не заметили? Я повторяю его не в попад под предлогом подбора созвучий. Из другого назойливый говор, доносящийся с улицы, или звучащий во мне. Из другого и слово бормочет во мне. Я барахтаюсь в нем, было б надо собрать воедино эти шорохи, шумы, все эти мои обрывки таинственных слов, перечеркнутых черных, утопленных где-то в тетради или в листах где-то, в дебрях стола, а их ведь могут найти, когда я умру. Или даже еще не умру, но буду уже погребен, под морщинами будет это клеймо на плоти моей кричать во весь голос о том, что давно уже можно со мной не считаться, и я уже только помарка. И все, что хотел я сказать, не успел завершить. Все мои озарения, а ими была полна голова. Все исчезло в тот день, когда я тебя потерял. И память навалится вдруг на меня с такой немыслимой яростью. Среди ночи и точно во сне, да нет, почему же во сне, наяву что-то щелкнет во мне. Среди ночи, и вот я встаю, и по комнатам полным густой темноты я бреду наугад, и вся мебель вокруг почему-то стоит по-другому, всегда по-другому. Я бреду в темноте, натыкаюсь на письменный стол, где топорщатся карандаши, точно волосы, вставшие в ужасе дыбом, и бумага исписана, скомкана, брошена в корзину для мусора. Ах, да что же с собою мы сделали? Мы, но не только я, слово «мы» на коленях стоит среди тьмы. День, когда я тебя потерял. Меджнун. О имя, которое произнести не могу, потому что оно на губах у меня замирает. Словно хрупкий хрусталь, оно может от собственной тоненькой ноты разбиться. Оно точно запах костра и ванили, оно как в листве белокрылая птица. Оно будто липовый цвет, ты еще не увидел его, но он ароматом своим тебя уже ранит. Это имя легчайшей пушинкой дрожит у тебя на устах. Оно как прозрачный бокал, который разбил ты, и память о нем прикасается к пальцам, как ласка. Оно словно чье-то живое дыхание в манящих вечерних кустах. Оно где-то рядом и где-то в немыслимых далях звенит, как тугая и тонкая леска. Это имя краснеет стыдливо при мысли, что я его выскажу вслух. А мне одного только надо — остаться его отражением вечным, только пылью шагов его легких, только воспоминанием привычным, только тенью неясной в тени его листьев живых. Даже меньше того, просто трепетом замершей трели, дуновением вздоха, просто немым отпечатком какого-то милого жеста, просто отзвуком голоса мне дорогого, который не тонет и в трубных рыданиях оркестра, и который при этом не громче ничуть пробежавшего лестницей эхо. Но если когда-нибудь кто-нибудь вспомнит о том, что на свете я жил, и назовет ее имя, которое душу мне так будоражит, пусть тогда в этой милости, в малости этой он мне не откажет, пусть он мысленно скажет, что ею я был одержим.